птицы не поют, деревья не растут, и только мы к плечу плечом врастаем землю тут. Горит и кружится планета над нашей родиною дым, а значит, нам нужна одна победа, одна над всеми.

Napoleon, наш ждет огонь смертельный, и все бессильно, сомнения прочь уходит ночь отдельный, десятый десантный батальон, десятый наш десантный батальон.